0: Радиостанция Infinity.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

коснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 9 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 26-28 градусов тепла. В среду, 10 июня, жаркая малооблачная погода сохранится. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 12-14, днем 26-28. В четверг до плюс 29. И также пройдут дожди и грозы. В пятницу похолодает до плюс 20 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить, и наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity. За удачу!

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: России насчитывалось около 140 предприятий, специализирующихся на суконном, полотняном и шелковом производствах. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину 19 века, когда на фабриках вместо крепостного труда стали использовать труд наемных работников. В советское время легкая промышленность развивалась стремительно. Появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР считался одним из мировых лидеров по экспорту изделий за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий.
1: 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Научно-фантастический фильм «Парк юрского периода» был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. В центре сюжета фильма история вымышленного туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд приглашает группу ученых, роли которых сыграли Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Тем временем технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для создания аниматронных моделей динозавров Спилберг пригласил Стэнли Уинстона, создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард Руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light and Magic. «Парк юрского периода» получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», а в 2001 году «Парк юрского периода 3».
2: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

0: цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Звезды говорят.
1: Овнам сегодня удастся расположить на свою сторону какую-то высокопоставленную персону. Человек, которому вы сделаете изысканный комплимент, растает от подобного внимания и в качестве благодарности поможет вам решить сложный карьерный вопрос.
2: Тельцам сегодня не следует слишком торопить ход событий. Вы в любом случае не успеете сдать в этот день очень ответственный проект, а спешка, которую вы допустите в своей работе, может стать для вас причиной многих проблем.
1: Близнецам сегодня не удастся отправиться в намеченную поездку из-за необходимости остаться на работе допоздна. Больше всего будут переживать по этому поводу ваши младшие родственники. Возвращаясь домой, не забудьте купить им приятный презент.
2: Раки в этот день потратят драгоценное время на выполнение прихоти своего вышестоящего руководства. Натянутая улыбка на вашем лице не поможет вам скрыть свое истинное настроение, и коллегам придется мириться с тем, что вы сильно раздражены.
1: Львам сегодня придется строго следовать этикету в процессе общения с высокопоставленными людьми. Вечером, оказавшись в стенах своего дома, вы, наконец, снимете маску солидного человека и подумайте, до чего же приятно быть собой.
2: Девы в этот день займутся разработкой какого-то секретного проекта. Задумка, которую вы скроете даже от самых близких людей, действительно имеет все шансы принести вам удачу, но лишь при условии, что вы не оставите ее на середине пути.
1: Весам не следует применять инновационные методы работы. Любого рода эксперименты отложите на потом, а пока сосредоточьтесь на старательном доведении до совершенства дела, которое подразумевает сугубо традиционный подход.
2: Скорпионы в этот день будут демонстративно выражать свое недовольство. Не желая принимать методы работы своего нового руководства, вы попытаетесь организовать коллег на бунт. Однако ваша революция мгновенно закончится, когда новый шеф объявит, что всем повысил оклад.
1: Самым правильным решением для стрельцов будет полное принятие чьих-то правил игры. Пока вы не имеете возможности перехватить инициативу, вам остается лишь соглашаться со всем, что говорит кто-то из более активных коллег.
2: Козерогам сегодня следует проявить гибкость характера и умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Если вы продолжите стоять на своем, вам придется довольствоваться ролью аутсайдера, который упустил хорошую возможность по своей личной вине.
1: Водолеи сегодня не сойдутся темпераментом с кем-то из близких людей. Ваше слишком оптимистичное настроение наткнется на жесткую критику из уст сослуживца, который в этот день по непонятным причинам будет невероятно зол и угрюм.
2: Рыбы сегодня будут всячески стремиться к праздности и веселью. Пытаясь осуществить эти желания в рабочие часы, вы рискуете нарваться на гнев своего руководства, которому не понравится, что вы постоянно смеетесь и заражаете своим настроением всех коллег.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 9 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 26-28 градусов тепла. В среду, 10 июня, жаркая малооблачная погода сохранится. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 12-14, днем 26-28. В четверг до плюс 29. И также пройдут дожди и грозы. В пятницу похолодает до плюс 20 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Красота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработала знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты. Более 1 миллиона 800 тысяч на сим-карты, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов россиян. Самозапрет на сим-карты более 1 миллиона 800 тысяч. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, сказал он. Григоренко подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.
0: Деньги дороги, как память.
1: Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail. В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тысяч. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тысяч рублей. Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тысяч. В декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 120 тысяч, а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тысяч рублей.
0: Расти большой.
1: В январе-мае средний чек при покупке цветов в России составил 4100 рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился за аналогичный период прошлого года. Аналитики фиксировали прирост почти на 12%. Данные указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%. В компании «Эватор» говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 рубля за цветок, тюльпанов 128 рублей, рост 248. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году. Цена роз также сократилась на 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году до 234 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

радио Infinity.

Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзья мы в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь, друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь спустя какое-то время позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться с шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 9 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 26-28 градусов тепла. В среду, 10 июня, жаркая малооблачная погода сохранится. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 12-14, днем 26-28. В четверг до плюс 29. И также пройдут дожди и грозы. В пятницу похолодает до плюс 20 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Ты знаешь, у меня на даче все овощи пожрали медведки. А у меня на даче завелся ежик и пожрал всех медведок. О, за такое дело ему и бутылку поставить не жалко. Да за бутылку я и сам всех медведок сожру.

разговор серьезный. Саму ее иной раз и не видишь. Только норы да тоннели в огороде. И поникшие растения, а то и вовсе срубленные, притягивают медведку навозные кучи и компостные ямы, а также близкое расположение грунтовых вод. Если у вас это в наличии, то будьте начеку. Если она все же к вам пришла, то перво-наперво ее надо лишить покоя. Уже с весны начинайте регулярно рыхлить почву на глубину до 15 сантиметров. Там, где проводится глубокое перекапывание почвы весной и осенью, медведь

0: ложки стирального порошка. И по утрам поливайте таким мыльным раствором норы. Через несколько часов насекомые выйдут на поверхность. Соберите их и уничтожьте. Даже если вам удалось избавиться от этой гости, то всегда есть риск ее возвращения. Чтобы избежать появления новой колонии, придется принять профилактические меры. Среди проверенных способов – высадка возле грядок бархатцев, календулы и хризантем. Также медведка не любит запахи чеснока, кориандра, ольхи и черемухи.
1: Житейская мудрость.
0: Если в первые дни июня идет дождь, то месяц будет засушливый. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радиостанция «Инфинити».

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

телефона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключении журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: подключить к этим мероприятиям как можно большее число людей, желающих получить окончательную свободу от привычек, которые мешают нормально жить.
1: Звезды говорят. Овнам сегодня удастся расположить на свою сторону какую-то высокопоставленную персону. Человек, которому вы сделаете изысканный комплимент, растает от подобного внимания и в качестве благодарности поможет вам решить сложный карьерный вопрос.
0: Тельцам сегодня не следует слишком торопить ход событий. Вы в любом случае не успеете сдать в этот день очень ответственный проект, а спешка, которую вы допустите в своей работе, может стать для вас причиной многих проблем.
1: Близнецам сегодня не удастся отправиться в намеченную поездку из-за необходимости остаться на работе допоздна. Больше всего будут переживать по этому поводу ваши младшие родственники. Возвращаясь домой, не забудьте купить им приятный презент.
0: Раки в этот день потратят драгоценное время на выполнение прихоти своего вышестоящего руководства. Натянутая улыбка на вашем лице не поможет вам скрыть свое истинное настроение, и коллегам придется мириться с тем, что вы сильно раздражены.
1: Львам сегодня придется строго следовать этикету в процессе общения с высокопоставленными людьми. Вечером, оказавшись в стенах своего дома, вы, наконец, снимете маску солидного человека и подумаете, до чего же приятно быть собой.
0: Девы в этот день займутся разработкой какого-то секретного проекта. Задумка, которую вы скроете даже от самых близких людей, действительно имеет все шансы принести вам удачу, но лишь при условии, что вы не оставите ее на середине пути.
1: Весам не следует применять инновационные методы работы. Любого рода эксперименты отложите на потом, а пока сосредоточьтесь на старательном доведении до совершенства дела, которое подразумевает сугубо традиционный подход.
0: Скорпионы в этот день будут демонстративно выражать свое недовольство. Не желая принимать методы работы своего нового руководства, вы попытаетесь организовать коллег на бунт. Однако ваша революция мгновенно закончится, когда новый шеф объявит, что всем повысил оклад.
1: Самым правильным решением для стрельцов будет полное принятие чьих-то правил игры. Пока вы не имеете возможности перехватить инициативу, вам остается лишь соглашаться со всем, что говорит кто-то из более активных коллег.
0: Козерогам сегодня следует проявить гибкость характера и умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Если вы продолжите стоять на своем, вам придется довольствоваться ролью аутсайдера, который упустил хорошую возможность по своей личной вине.
1: Водолеи сегодня не сойдутся темпераментом с кем-то из близких людей. Ваше слишком оптимистичное настроение наткнется на жесткую критику из уст сослуживца, который в этот день по непонятным причинам будет невероятно зол и угрюм.
0: Рыбы сегодня будут всячески стремиться к праздности и веселью. Пытаясь осуществить эти желания в рабочие часы, вы рискуете нарваться на гнев своего руководства, которому не понравится, что вы постоянно смеетесь и заражаете своим настроением всех коллег.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в России отмечался День социального работника. В связи с этим хотим рассказать о людях, чье призвание помогать другим. Сотрудники Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно дарят своим подопечным заботу, внимание и поддержку, становясь для многих настоящей опорой. Зоя Колпакова более 19 лет трудится в сфере социальной защиты. Ее профессионализм, чуткость и богатый опыт помогают не только подопечным, но и молодым специалистам, которым она передает свои знания и навыки. Гезал Джабиева с 2007 года помогает жителям деревни Слойково. Ответственная, отзывчивая и внимательная к каждому человеку, она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность своих подопечных. Оксану Лододик многие называют настоящим лучиком солнца. Ее доброта, искренность и умение поддержать делают каждый визит долгожданным событием для тех, кому она помогает. Уже 10 лет рядом с людьми находится Надежда Коняхина, человек с большим сердцем, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Для многих подопечных она стала близким человеком и надежной поддержкой. Более 9 лет Анастасия Игнатова оказывает помощь жителям отдаленных и труднодоступных деревень. Ни паводок, ни снегопады, ни бездорожья не становятся препятствием на ее пути к тем, кто нуждается в заботе и внимании. Каждый из этих людей – пример милосердия, ответственности и преданности своему делу. Благодарим работников социальной службы за их нелегкий труд, душевную щедрость и ежедневную заботу о людях. На территории возле дома номер 6 по улице Строителей в поселке Верхнеднепровском продолжаются работы по благоустройству. Подрядная организация «Русстрой» уже выполнила установку бортового камня, укладку брусчатки и асфальтирование отдельных участков. В настоящее время работы продолжаются. Благодаря проведенному благоустройству дворовая территория становится более комфортной и удобной для жителей. Работы выполняются в рамках госпрограммы формирования современной городской среды за счет средств областного и местного бюджетов. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж». В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Дорогобужа в 14.30 и в 16.00 – остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Дорогобуж из Верхнеднепровского культурный центр ПАО «Дорогобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений! В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом к северо-западному 4-9 метров в секунду. При грозе порывами до 14. Температура воздуха днем от 26 до 28 градусов тепла. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

Новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Сахарова. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

И она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Світоліну. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23 на 16 место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли Уникс 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет Уникс на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству «Астану». Серб сменил в «Акроне» Заура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт центр-балкон.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле «Ялты», рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио «Инфинити».

Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь. Друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться с шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И в завершении выпуска: интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежд, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 9 июня, день работников легкой промышленности. Он отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня. Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Российская история развития легкой промышленности берет начало в 17 веке, когда в стране стали появляться первые государственные полотняные и суконные фабрики и мануфактура. В 1750-е годы в России насчитывалось около 140 предприятий, специализирующихся на суконном, полотняном и шелковом производствах. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину 19 века, когда на фабриках вместо крепостного труда стали использовать труд наемных работников. В советское время легкая промышленность развивалась стремительно. Появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР считался одним из мировых лидеров по экспорту изделий за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий.
2: 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга

0: неминуемой гибели. Для создания аниматронных моделей динозавров Спилберг пригласил Стэнли Уинстона, создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард Руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light and Magic. Парк юрского периода получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», а в 2001 году «Парк юрского периода 3».
1: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: включить к этим мероприятиям как можно большее число людей, желающих получить окончательную свободу от привычек, которые мешают нормально жить.
1: Звезды говорят. Овнам сегодня удастся расположить на свою сторону какую-то высокопоставленную персону. Человек, которому вы сделаете изысканный комплимент, растает от подобного внимания и в качестве благодарности поможет вам решить сложный карьерный вопрос.
0: Тельцам сегодня не следует слишком торопить ход событий. Вы в любом случае не успеете сдать в этот день очень ответственный проект, а спешка, которую вы допустите в своей работе, может стать для вас причиной многих проблем.
1: Близнецам сегодня не удастся отправиться в намеченную поездку из-за необходимости остаться на работе допоздна. Больше всего будут переживать по этому поводу ваши младшие родственники. Возвращаясь домой, не забудьте купить им приятный презент.
0: Раки в этот день потратят драгоценное время на выполнение прихоти своего вышестоящего руководства. Натянутая улыбка на вашем лице не поможет вам скрыть свое истинное настроение, и коллегам придется мириться с тем, что вы сильно раздражены.
1: Львам сегодня придется строго следовать этикету в процессе общения с высокопоставленными людьми. Вечером, оказавшись в стенах своего дома, вы, наконец, снимете маску солидного человека и подумайте, до чего же приятно быть собой.
0: Девы в этот день займутся разработкой какого-то секретного проекта. Задумка, которую вы скроете даже от самых близких людей, действительно имеет все шансы принести вам удачу, но лишь при условии, что вы не оставите ее на середине пути.
1: Весам не следует применять инновационные методы работы. Любого рода эксперименты отложите на потом, а пока сосредоточьтесь на старательном доведении до совершенства дела, которое подразумевает сугубо традиционный подход.
0: Скорпионы в этот день будут демонстративно выражать свое недовольство. Не желая принимать методы работы своего нового руководства, вы попытаетесь организовать коллег на бунт. Однако ваша революция мгновенно закончится, когда новый шеф объявит, что всем повысил оклад.
1: Самым правильным решением для стрельцов будет полное принятие чьих-то правил игры. Пока вы не имеете возможности перехватить инициативу, вам остается лишь соглашаться со всем, что говорит кто-то из более активных коллег.
0: Козерогам сегодня следует проявить гибкость характера и умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Если вы продолжите стоять на своем, вам придется довольствоваться ролью аутсайдера, который упустил хорошую возможность по своей личной вине.
1: Водолеи сегодня не сойдутся темпераментом с кем-то из близких людей. Ваше слишком оптимистичное настроение наткнется на жесткую критику из уст сослуживца, который в этот день по непонятным причинам будет невероятно зол и угрюм.
0: Рыбы сегодня будут всячески стремиться к праздности и веселью. Пытаясь осуществить эти желания в рабочие часы, вы рискуете нарваться на гнев своего руководства, которому не понравится, что вы постоянно смеетесь и заражаете своим настроением всех коллег.

0: спорта.
1: 79-летний Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала, и его новый срок продлится до 2030 года. Впервые почти за 20 лет на этих выборах Пересу нашлась альтернатива, но действующий глава клуба набрал 65% голосов и уверенно опередил 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. Под руководством вновь избранного президента Реал 7 раз выигрывал Лигу чемпионов, но последние два сезона команда завершила без крупных побед. Сразу после объявления итогов функционер пообещал вернуть в клуб в качестве главного тренера Жозе Мауриньо. Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после своего раннего вылета с Ролан-Гаррос опустился в рейтинге ATP сразу на 3 позиции и впервые с 2022 года покинул топ-5. В обновленном табеле сербский теннисист занял 7-ю строчку, тогда как первую пятерку, помимо стабильного лидера Яника Синера, составляют Карлос Алькарас, новоиспеченный чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альясим и американец Бен Шелтон. Текущая позиция 39-летнего теннисиста стала самой низкой с 2018 года. Тогда он также занимал 7-е место в рейтинге. Напомним, что поражение в третьем круге парижского мейджора от 19-летнего бразильца Жоау Фонсеки прервало затяжную серию Джоковича. 17 лет он неизменно доходил до второй недели открытого чемпионата Франции. Одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира футболисты сборной Франции провели заключительную репетицию перед стартом Мундиаля, обыграв в товарищеском матче команду Северной Ирландии 3-1. Победу французам принес хэт-трик вингера Баварии Майкла Алиссе, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, якобы мадридский Реал нацелен на покупку звездного футболиста. Следующий матч Франция проведет уже в рамках группового этапа чемпионата мира 16 июня. Подопечные Дидье Дешама сыграют с финалистом Кубка африканских наций сборной Сенегала. В это же время команда Нидерландов в контрольном матче с трудом справилась с Узбекистаном 2-1 благодаря дублю форварда Ливерпуля Коди Гакпо с пенальти. Следующим матчем нидерландцы уже начнут свой путь на чемпионате мира в игре против команды Японии. Это были спортивные события, достойные.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
9: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ представил Ниву Легенд с новым мотором. Это восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Тяга на низких оборотах улучшилась, а расход топлива заметно снизился. Кроме того, Нива получила новые тормоза, оцинкованный кузов и улучшенную подвеску. Серийное производство начнется в ближайшее время. Представлены две модели новой марки «Сенат». Это представительский седан «Сенат 900» и его удлиненная версия «Сенат 1000». Марку «Сенат» нужно отличать от модели «Аурус Сенат». «Аурус» — это российская разработка, а автомобили новой марки делают на базе китайских «Хончи». Цена стартует с 12 миллионов рублей. «Аурус» намного дороже. Линейку новой российской марки «Эстео» пополнят модели «Xlantix». Напомним, «Эстео» — это «Эксид» локальной сборки, а марка «Xlantix» входит в структуру «Эксида». Под ней выпускают люксовые, электрические и гибридные автомобили. Они будут адаптированы для нашего климата. Оцинкованный кузов, антикор-обработка днища и автономный отопитель салона. В России доступно и становится все более популярным оригинальное направление автотуризма – зимнее путешествие по Арктике. И для этого даже не нужен ледокол, достаточно подготовленного внедорожника. Стартуют такие путешествия обычно в Якутске, а дальше по зимникам в сторону полярного круга. Приключения не для слабых духом, а подробнее о том, как оно проходит, расскажет отчет на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
8: «Моя машина».
10: Радиостанция «Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

Новости. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь. Друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь спустя какое-то время позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться с шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в России отмечался День социального работника. В связи с этим хотим рассказать о людях, чье призвание помогать другим. Сотрудники Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно дарят своим подопечным заботу, внимание и поддержку, становясь для многих настоящей опорой. Зоя Колпакова более 19 лет трудится в сфере социальной защиты. Ее профессионализм, чуткость и богатый опыт помогают не только подопечным, но и молодым специалистам, которым она передает свои знания и навыки. Гезал Джабиева с 2007 года помогает жителям деревни Слойково. Ответственная, отзывчивая и внимательная к каждому человеку, она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность своих подопечных. Оксану Лододик многие называют настоящим лучиком солнца. Ее доброта, искренность и умение поддержать делают каждый визит долгожданным событием для тех, кому она помогает. Уже 10 лет рядом с людьми находится Надежда Коняхина, человек с большим сердцем, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Для многих подопечных она стала близким человеком и надежной поддержкой. Более 9 лет Анастасия Игнатова оказывает помощь жителям отдаленных и труднодоступных деревень. Ни паводок, ни снегопады, ни бездорожья не становятся препятствием на ее пути к тем, кто нуждается в заботе и внимании. Каждый из этих людей – пример милосердия, ответственности и преданности своему делу. Благодарим работников социальной службы за их нелегкий труд, душевную щедрость и ежедневную заботу о людях. На территории возле дома номер 6 по улице Строителей в поселке Верхнеднепровском продолжаются работы по благоустройству. Подрядная организация «Русстрой» уже выполнила установку бортового камня, укладку брусчатки и асфальтирование отдельных участков. В настоящее время работы продолжаются. Благодаря проведенному благоустройству дворовая территория становится более комфортной и удобной для жителей. Работы выполняются в рамках госпрограммы формирования современной городской среды за счет средств областного и местного бюджетов. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж». В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Дорогобужа в 14.30 и в 16.00, остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Дорогобуж из Верхнеднепровского культурный центр ПАО «Дорогобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом к северо-западному 4-9 метров в секунду. При грозе порывами до 14. Температура воздуха днем от 26 до 28 градусов тепла. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: меня не знают.
1: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Ты знаешь, у меня на даче все овощи пожрали медведки. А у меня на даче завелся ежик и пожрал всех медведок. О, за такое дело ему и бутылку поставить не жалко. Да за бутылку я и сам всех медведок сожру.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Медведка – это разговор серьезный. Саму ее иной раз и не видишь. Только норы да тоннели в огороде. И поникшие растения, а то и

будьте начеку. Если она все же к вам пришла, то перво-наперво ее надо лишить покоя. Уже с весны начинайте регулярно рыхлить почву на глубину до 15 сантиметров. Там, где проводится глубокое перекапывание почвы весной и осенью,

0: столовые ложки стирального порошка. И по утрам поливайте таким мыльным раствором норы. Через несколько часов насекомые выйдут на поверхность. Соберите их и уничтожьте. Даже если вам удалось избавиться от этой гости, то всегда есть риск ее возвращения. Чтобы избежать появления новой колонии, придется принять профилактические меры. Среди проверенных способов – высадка возле грядок бархатцев, календулы и хризантем. Также медведка не любит запахи чеснока, кориандра, ольхи и черемухи.
1: Житейская мудрость.
0: Если в первые дни июня идет дождь, то месяц будет засушливый. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.
2: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню и найти слова только на радио Инфинити.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
2: Хельмут Кох.
3: Реклама.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83, 8 910 723 13 83.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений, но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.

0: Спортивные события.
1: Клуб «Ухта», накануне защитивший титул чемпиона России по футзалу, объявил о приостановке выступления в Суперлиге. Причиной стали финансовые проблемы. Бюджет клуба существенно сократился из-за потери регионального финансирования. Ухтинцы несколько дней назад во второй раз подряд выиграли национальное первенство, разгромив в финальной серии «Тюмень» 4-0. Теперь клуб сохранит только дублирующий состав, который будет выступать в высшей лиге. Руководство же займется трудоустройством игроков основного состава. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева поднялась с 8-го на рекордное для себя 6-е место в обновленном рейтинге ВТА после триумфа на парижском мейджоре в активе 19-летней теннисистки 5751 очко. В общей классификации она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Свитолину. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23-го на 16-е место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Уникс» 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет «Уникс» на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству «Астану». Серб сменил в «Акроне» Завура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от крыльев «Советов» в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзья мы в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь. Друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь спустя какое-то время позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
2: Копейка рубль бережет.
3: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
2: Деньги дороги, как память.
3: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле «Ялты», рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 26 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле «Калининграда» в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Infinity.
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнеднепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: Сегодня, 9 июня, День работников легкой промышленности, но он отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня. Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Российская история развития легкой промышленности берет начало в 17 веке, когда в стране стали появляться первые государственные полотняные и суконные фабрики и мануфактура. В 1750-е годы в России насчитывалось около 140 предприятий, специализирующихся на суконном, полотняном и шелковом производствах. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину 19 века, когда на фабриках вместо крепостного труда стали использовать труд наемных работников. В советское время легкая промышленность развивалась стремительно. Появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР считался одним из мировых лидеров по экспорту изделий за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий.
12: 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Научно-фантастический фильм «Парк юрского периода» был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. В центре сюжета фильма история вымышленного туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд приглашает группу ученых, роли которых сыграли Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Тем временем технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для создания аниматронных моделей динозавров Спилберг пригласил Стэнли Уинстона, создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард Руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light and Magic. Парк юрского периода получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», а в 2001 году «Парк юрского периода 3».
10: А в этот день события, ставшие историей.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

Новости. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в России отмечался День социального работника. В связи с этим хотим рассказать о людях, чье призвание – помогать другим. Сотрудники Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно дарят своим подопечным заботу, внимание и поддержку, становясь для многих настоящей опорой. Зоя Колпакова более 19 лет трудится в сфере социальной защиты. Ее профессионализм, чуткость и богатый опыт помогают не только подопечным, но и молодым специалистам, которым она передает свои знания и навыки. Гезал Джабиева с 2007 года помогает жителям деревни Слойково. Ответственная, отзывчивая и внимательная к каждому человеку, она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность своих подопечных. Оксану Лододик многие называют настоящим лучиком солнца. Ее доброта, искренность и умение поддержать делают каждый визит долгожданным событием для тех, кому она помогает. Уже 10 лет рядом с людьми находится Надежда Коняхина, человек с большим сердцем, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Для многих подопечных она стала близким человеком и надежной поддержкой. Более 9 лет Анастасия Игнатова оказывает помощь жителям отдаленных и труднодоступных деревень. Ни паводок, ни снегопады, ни бездорожья не становятся препятствием на ее пути к тем, кто нуждается в заботе и внимании. Каждый из этих людей – пример милосердия, ответственности и преданности своему делу. Благодарим работников социальной службы за их нелегкий труд, душевную щедрость и ежедневную заботу о людях. На территории возле дома номер 6 по улице Строителей в поселке Верхнеднепровском продолжаются работы по благоустройству. Подрядная организация «Русстрой» уже выполнила установку бортового камня, укладку брусчатки и асфальтирование отдельных участков. В настоящее время работы продолжаются. Благодаря проведенному благоустройству дворовая территория становится более комфортной и удобной для жителей. Работы выполняются в рамках госпрограммы формирования современной городской среды за счет средств областного и местного бюджетов. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж». В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Дорогобужа в 14.30 и в 16.00 – остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Дорогобуж из Верхнеднепровского культурный центр ПАО «Дорогобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений! В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом к северо-западному 4-9 метров в секунду. При грозе порывами до 14. Температура воздуха днем от 26 до 28 градусов тепла. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Брокколи делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Радио

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ представил Ниву Легенд с новым мотором. Это восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Тяга на низких оборотах улучшилась, а расход топлива заметно снизился. Кроме того, Нива получила новые тормоза, оцинкованный кузов и улучшенную подвеску. Серийное производство начнется в ближайшее время. Представлены две модели новой марки «Сенат». Это представительский седан «Сенат 900» и его удлиненная версия «Сенат 1000». Марку «Сенат» нужно отличать от модели «Аурус Сенат». «Аурус» — это российская разработка, а автомобили новой марки делают на базе китайских «Хончи». Цена стартует с 12 миллионов рублей. «Аурус» намного дороже. Линейку новой российской марки «Эстео» пополнят модели «Xlandex». Напомним, «Эстео» — это «Эксид» локальной сборки, а марка «Xlandex» входит в структуру «Эксида». Под ней выпускают люксовые, электрические и гибридные автомобили. Они будут адаптированы для нашего климата. Оцинкованный кузов, антикор-обработка днища и автономный отопитель салона. В России доступно и становится все более популярным оригинальное направление автотуризма – зимнее путешествие по Арктике. И для этого даже не нужен ледокол, достаточно подготовленного внедорожника. Стартуют такие путешествия обычно в Якутске, а дальше по зимникам в сторону полярного круга. Приключения не для слабых духом, а подробнее о том, как оно проходит, расскажет отчет на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: такое, как никто.
1: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
2: Джонатан Ив.
3: Реклама.
4: Турагентство «Любой каприз».

0: приглашает. 12 июня парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк, зоопарк «Дельфинарий». 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63 59 39. Сайт centr-balkon.ru.

Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзья мы в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь. Друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться с шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска-Ярцево-Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска: почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% – несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признали, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: У Тяпкина.
4: Ты знаешь, у меня на даче все овощи пожрали медведки, а у меня на даче завелся ежик и пожрал всех медведок. О, за такое дело ему и бутылку поставить не жалко. Да за бутылку я и сам всех медведок сожру.

разговор серьезный. Саму ее иной раз и не видишь, только норы да тоннели в огороде. И поникшие растения, а то и вовсе срубленные, притягивают медведку навозные кучи и компостные ямы, а также близкое расположение грунтовых вод. Если у вас это в наличии, то будьте начеку. Если она все же к вам пришла, то перво-наперво ее надо лишить покоя. Уже с весны начинайте регулярно рыхлить почву на глубину до 15 сантиметров. Там, где проводится глубокое перекапывание почвы весной и осенью,

0: столовые ложки стирального порошка. И по утрам поливайте таким мыльным раствором норы. Через несколько часов насекомые выйдут на поверхность. Соберите их и уничтожьте. Даже если вам удалось избавиться от этой гости, то всегда есть риск ее возвращения. Чтобы избежать появления новой колонии, придется принять профилактические меры. Среди проверенных способов – высадка возле грядок бархатцев, календулы и хризантем. Также медведка не любит запахи чеснока, кориандра, ольхи и черемухи.
1: Житейская мудрость.
0: Если в первые дни июня идет дождь, то месяц будет засушливый. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: 79-летний Флорентино Перес переизбран президентом мадридского Реала, и его новый срок продлится до 2030 года. Впервые почти за 20 лет на этих выборах Пересу нашлась альтернатива, но действующий глава клуба набрал 65% голосов и уверенно опередил 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. Под руководством вновь избранного президента Реал 7 раз выигрывал Лигу чемпионов, но последние два сезона команда завершила без крупных побед. Сразу после объявления итогов функционер пообещал вернуть в клуб в качестве главного тренера Жозе Моуринью. Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после своего раннего вылета с Ролан-Гаррос опустился в рейтинге ATP сразу на 3 позиции и впервые с 2022 года покинул топ-5. В обновленном табеле сербский теннисист занял 7-ю строчку, тогда как первую пятерку, помимо стабильного лидера Яника Синера, составляют Карлос Алькарас, новоиспеченный чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альясим и американец Бен Шелтон. Текущая позиция – 39-летнего теннисиста стала самой низкой с 2018 года. Тогда он также занимал 7-е место в рейтинге. Напомним, что поражение в третьем круге парижского мейджора от 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки прервало затяжную серию Джоковича. 17 лет он неизменно доходил до второй недели открытого чемпионата Франции. Одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира футболисты сборной Франции провели заключительную репетицию перед стартом Мундиаля, обыграв в товарищеском матче команду Северной Ирландии 3-1. Победу французам принес хэт-трик вингера Баварии Майкла Алисе, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, якобы мадридский Реал нацелен на покупку звездного футболиста. Следующий матч Франция проведет уже в рамках группового этапа чемпионата мира 16 июня. Подопечные Дидье Дешама сыграют с финалистом Кубка африканских наций сборной Сенегала. В это же время команда Нидерландов в контрольном матче с трудом справилась с Узбекистаном 2-1 благодаря дублю форварда Ливерпуля Коди Гакпо с пенальти. Следующим матчем нидерландцы уже начнут свой путь на чемпионате мира в игре против команды Японии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20x40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 10 июня ожидается малооблачная погода. Днем временами пройдут дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-23. Долгота дня 17 часов и 15 минут. В четверг 11 июня малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 28-30. В пятницу 12 июня малооблачно, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы, и днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ представил Ниву Легенд с новым мотором. Это восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Тяга на низких оборотах улучшилась, а расход топлива заметно снизился. Кроме того, Нива получила новые тормоза, оцинкованный кузов и улучшенную подвеску. Серийное производство начнется в ближайшее время. Представлены две модели новой марки Senat. Это представительский седан Senat 900 и его удлиненная версия Senat 1000. Марку Senat нужно отличать от модели Aurus Senat. Aurus – это российская разработка, а автомобили новой марки делают на базе китайских Honchi. Цена стартует с 12 миллионов рублей. Aurus намного дороже. Линейку новой российской марки Esteo пополнят модели Xlantix. Напомним, Esteo – это Exceed локальной сборки, а марка Xlantix входит в структуру Exceed. Под ней выпускают люксовые, электрические и гибридные автомобили. Они будут адаптированы для нашего климата. Оцинкованный кузов, антикор-обработка днища и автономный отопитель салона. В России доступно и становится все более популярным оригинальное направление автотуризма – зимнее путешествие по Арктике. И для этого даже не нужен ледокол, достаточно подготовленного внедорожника. Стартуют такие путешествия обычно в Якутске, а дальше по зимникам в сторону полярного круга. Приключения не для слабых духом, а подробнее о том, как оно проходит, расскажет отчет на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
2: Джошуа Белл.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».
10: Я тебя совсем не понимаю.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Спортивные события.
1: Клуб «Ухта», накануне защитивший титул чемпиона России по футзалу, объявил о приостановке выступления в Суперлиге. Причиной стали финансовые проблемы. Бюджет клуба существенно сократился из-за потери регионального финансирования. Ухтинцы несколько дней назад во второй раз подряд выиграли национальное первенство, разгромив в финальной серии «Тюмень» 4-0. Теперь клуб сохранит только дублирующий состав, который будет выступать в высшей лиге. Руководство же займется трудоустройством игроков основного состава. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева поднялась с 8-го на рекордное для себя 6-е место в обновленном рейтинге ВТА после триумфа на парижском мейджоре в активе 19-летней теннисистки 5751 очко. В общей классификации она обошла американку Коко Гауф и украинку Элину Свитолину. Кроме того, полуфиналистка турнира Диана Шнайдер благодаря своему результату поднялась с 23-го на 16-е место. Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Уникс» 86-74 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и повели в противостоянии со счетом 3-0. Армейцы вырвались далеко вперед во второй четверти и к большому перерыву вели 54-31. Казанцы не смогли переломить ход встречи, и, что любопытно, для них это первое домашнее поражение от ЦСКА в этом сезоне. Столичный клуб может оформить очередной титул уже в ближайшую среду, если снова обыграет «Уникс» на чужом паркете. Пресс-служба Тольяттинского «Акрона» объявила о назначении сербского специалиста Сержана Благоевича на пост главного тренера команды, подписав с 53-летним наставником 4-летний контракт. Благоевич известен по работе с белградским «Партизаном», с которым выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. В Казахстане он привел к чемпионству Астану. Серб сменил в «Акроне» Заура Тидеева, отправленного в отставку в мае после разгромного поражения от крыльев советов в последнем туре РПЛ. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди мужских команд подмосковный «Динамо Электросталь» продлил серию без поражений в новом розыгрыше Суперлиги до 10 игр, дважды выиграв на выезде у екатеринбургского «Динамо-строителя». Подмосковный коллектив одолел хозяев в первом матче со счетом 2-1, в то время как основное время второй встречи завершилось в ничью 2-2, и гости взяли верх в серии буллитов 4-3. «Динамо Электросталь» все еще возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 балла действующего чемпиона страны «Динамо Акбарс». Казанцы дома дважды с одинаковым счетом 4-1 одолели азовскую «Тану». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
11: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
12: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
13: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226-400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
12: Копейка рубль бережет.
13: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
12: Деньги дороги, как память.
13: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в 5-звездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 26 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком, в пятизвездочном отеле Ялты на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Радио Infinity. За успех.

Философ Артур Шопенгауэр говорил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Философия философии, а про настоящую дружбу написана не одна книга и снят не один фильм. И, конечно, все мы стремимся обрести настоящих и верных друзей. Народное творчество оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? Старый друг лучше новых двух. Друзья мы в одной могиле не тесно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Друга за деньги не купишь. Друга ищи, а нашел — береги. Дружбу ценили во все времена. А сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в России отмечался День социального работника. В связи с этим хотим рассказать о людях, чье призвание помогать другим. Сотрудники Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно дарят своим подопечным заботу, внимание и поддержку, становясь для многих настоящей опорой. Зоя Колпакова более 19 лет трудится в сфере социальной защиты. Ее профессионализм, чуткость и богатый опыт помогают не только подопечным, но и молодым специалистам, которым она передает свои знания и навыки. Гезал Джабиева с 2007 года помогает жителям деревни Слойково. Ответственная, отзывчивая и внимательная к каждому человеку, она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность своих подопечных. Оксану Лододик многие называют настоящим лучиком солнца. Ее доброта, искренность и умение поддержать делают каждый визит долгожданным событием для тех, кому она помогает. Уже 10 лет рядом с людьми находится Надежда Коняхина, человек с большим сердцем, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Для многих подопечных она стала близким человеком и надежной поддержкой. Более 9 лет Анастасия Игнатова оказывает помощь жителям отдаленных и труднодоступных деревень. Ни паводок, ни снегопады, ни бездорожья не становятся препятствием на ее пути к тем, кто нуждается в заботе и внимании. Каждый из этих людей – пример милосердия, ответственности и преданности своему делу. Благодарим работников социальной службы за их нелегкий труд, душевную щедрость и ежедневную заботу о людях. На территории возле дома номер 6 по улице Строителей в поселке Верхнеднепровском продолжаются работы по благоустройству. Подрядная организация «Русстрой» уже выполнила установку бортового камня, укладку брусчатки и асфальтирование отдельных участков. В настоящее время работы продолжаются. Благодаря проведенному благоустройству дворовая территория становится более комфортной и удобной для жителей. Работы выполняются в рамках госпрограммы формирования современной городской среды за счет средств областного и местного бюджетов. Уже совсем скоро поселок Верхнеднепровский отметит свой 70-летний юбилей. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная праздничная программа. Это и спортивные соревнования, выставки, концертные и развлекательные мероприятия, творческие площадки и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут в эту пятницу, 12 июня. Предлагаем ознакомиться с программой и выбрать события, которые обязательно стоит посетить. С 10 до 18 часов пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ на стадионе ПАО «Дорогобуж». С 12 до 17 часов состоится выставка творческих работ учащихся детской школы искусств «Живи и здравствуй, мой поселок» в фойе детской школы искусств «Комсомольская, дом 34». В фойе культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 12 до 17 часов пройдет выставка фоторабот «Верхнеднепровский. Годы и люди». С 13 до 17 часов «Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий мастеров из Ельни, Сафонова, Струкова и Холм-Жирковского на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж». В Верхнеднепровской городской библиотеке семейного чтения с 14 до 15 часов откроется музыкально-поэтическая гостиная «Поселок Родины нашей частица». В зрительном зале культурного центра ПАО «Дорогобуж» с 15 до 16.30 состоится торжественное мероприятие и концертная программа «Здесь Родины моей начала». Далее на площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» состоятся с 16 до 17 часов детская игровая программа, с 17 до 18 концертно-танцевальная программа «Душевные ритмы». В программе выступления ансамбля бытового танца «Старопляс» и выступления военно-духового оркестра войсковой части из города Ельня. И с 18 до 22.00 вечернее развлекательное шоу. В программе кавер-группа из Смоленска, группа 140 ударов в минуту, артисты художественной самодеятельности, диджей и световое шоу «Город Москва». В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля, работа детских аттракционов и фотобудки. Отправление автобусов из Дорогобужа в 14.30 и в 16.00 – остановка «Микрорайон». Отправление обратно в Дорогобуж из Верхнеднепровского культурный центр ПАО «Дорогобуж» в 22.10 и в 22.30. Добро пожаловать на праздник без возрастных ограничений. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом к северо-западному 4-9 метров в секунду. При грозе порывами до 14. Температура воздуха днем от 26 до 28 градусов тепла. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова и Ярцево-Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» приглашает на работу. Воспитателей зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды от 23 500 рублей за смену. Горничных от 19 500 рублей за смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радио

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: А в этот день события, ставшие историей.
12: Сегодня 9 июня, день работников легкой промышленности. Он отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня. Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Российская история развития легкой промышленности берет начало в 17 веке, когда в стране стали появляться первые государственные полотняные и суконные фабрики и мануфактуры. В 1750-е годы в России насчитывалось около 140 предприятий, специализирующихся на суконном, полотняном и шелковом производствах. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину 19 века, когда на фабриках вместо крепостного труда стали использовать труд наемных работников. В советское время легкая промышленность развивалась стремительно. Появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР считался одним из мировых лидеров по экспорту изделий за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий.
13: 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Научно-фантастический фильм «Парк юрского периода» был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. В центре сюжета фильма история вымышленного туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд приглашает группу ученых, роли которых сыграли Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Тем временем технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для создания аниматронных моделей динозавров Спилберг пригласил Стэнли Уинстона, создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард Руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light and Magic. Парк юрского периода получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», а в 2001 году «Парк юрского периода 3».
11: А в этот день события, ставшие историей.

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную

0: премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис. Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83 8 910 723 13 83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2 тысяч рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти 2 десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Радиостанция Infinity.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Радіо Інфініті.
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на Радио Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой.

0: и предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 10 июня ожидается малооблачная погода. Днем временами пройдут дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-23. Долгота дня 17 часов и 15 минут. В четверг 11 июня малооблачно и без осадков. Ночью 13-15, днем 28-30. В пятницу 12 июня малооблачно, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 1383. 8-910-723-13-83.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города

и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.